0: moje dlenje, što mi je vidna, ni načala, ni kanza.
1: Поезде много людей.
0: Поезде много люди. Скажем все?
1: Да.
0: Этот поезд – история.
2: Il demone del dubbio alternativo, il lode il viaggio dell'evoluzione.